0: Okay, his income's a beast.
1: Oh, why is this show live? We need to edit that out.
0: It was so much better in rehearsal.
2: No, it was.
3: America's digital goddess.
4: Kim Komando. Kim Komando.
5: Join me, Kim Komando, Mondays at 4 p.m. on 1150 a.m. KKNW.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
7: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
8: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
7: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
9: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
10: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
8: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
10: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
7: Ты слышишь?
2: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
2: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
2: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Самолет авиакомпания Delta Airlines, на борту которого находились 52 пассажира и 6 членов экипажа, был задет фейерверком вечером 4 июля при заходе на посадку в одном из аэропортов Чикаго. 25 человек погибли у нас в Штатах из-за аномальной жары, установивших температурные рекорды. Трамп провел полуторачасовой разговор с Путиным и планирует то же самое сделать Зеленским. Скорее всего, он с Зеленским встретится лично. А тем временем Россия второй раз уже за неделю нанесла удар по Киеву. Более 10 человек погибли, десятки ранены. Украина нанесла первый удар по Омскому НПЗ, крупнейшему в Российской Федерации. Губернатор призвал жителей Вологодской области не запасаться топливом, а вскоре и сам остался на трассе без бензина. Тем временем российская нефть подешевела до 42 долларов за баррель. Столько же она стоила перед войной на Ближнем Востоке. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. На северо-востоке Филадельфии намного прохладнее, чем это было на прошлой неделе, когда весь восток нашей необъятной страны, а также Мидвест накрыла просто невероятная жара. Настоящий тепловой купол, который господствовал в течение многих дней. Сейчас в Филадельфии в среднем, и особенно на северо-востоке, в основном облачно. Столбики туров показывают 75 градусов по Фаренгейту в районе Чёрчвилл. Также сообщается, что прохладная погода сохранится и во вторник. Потом выглянет солнышко в среду, и вполне возможно, с четверга начнутся дожди. При этом будут 80 градусы по Фаренгейту. В порту метро Эри в районе Большого Сиэтла после шикарной погоды на День независимости на этой неделе будут 80 и даже 70 градусы по Фаренгейту, но без осадков. В районе Большого Сиэтла будут 70 градусы по Фаренгейту в основном, и к концу недели будет лишь чуть выше 70 градусов. При этом, скорее всего, в основном будет солнечно, но в среду появятся тучи, но никаких осадков синоптики на район Большого Сиэтла не прогнозируют.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон. И нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW в Филадельфии в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Droid, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Самолет авиакомпания Delta Airlines, на борту которого находились 52 пассажира и 6 членов экипажа, был задет фейерверком вечером 4 июля в День независимости нашей страны при заходе на посадку в аэропорту Мидуэй в Чикаго. Этот рейс направлялся из аэропорта Харрисвилл-Джексон в Атланте в аэропорт Мидуэй и предположительно столкнулся с фейерверком во время снижения. Конец цитаты сообщил представитель авиакомпании Delta Airlines. Самолет благополучно приземлился и самостоятельно подрулил к выходу. Конец цитаты добавили в компанию Delta. Пострадавших нет, а о происшествии уведомлены авиационные власти. Этот инцидент произошел в тот момент, когда по всей территории нашей страны миллионы людей отмечали 250-летие нашей любимой страны запуском фейерверков. Это, кстати, часть ежегодной традиции празднования Дня Независимости. Рейс Delta Airlines 1076 вылетел из Атланты в 19:51 по времени восточного побережья и приземлился благополучно в Чикаго в 20:33 по центральному времени. В наш самолет только что попал фейерверк. Конец цитаты, сообщил пилот диспетчерам. Так следует из записи переговоров, и, по его словам, это произошло на высоте около 60 метров. Кстати говоря, есть даже возможность это услышать. Там дальше говорится, что надеемся, что это был просто залп снизу, но удар был ощутимый. Конец цитаты. Кстати, по словам пилота, это все произошло на высоте около 60 метров. А незадолго до этого диспетчеры предупреждали экипаж о фейерверках в районе захода на посадку. Дельта 1076, соблюдайте осторожность. Рядом с конечным участком глиссады несколько домов запускают фейерверки. Конец цитаты, сказал диспетчер. Как вы понимаете, сообщение уже поступало немало. В городе об этом хорошо знают. Нам сказали, что уведомят полицию о Чикаго, но что именно они предпримут, неясно. Конец цитаты, так и добавил он по радио. Городские власти Чикаго пока не прокомментировали сообщение о запуске фейерверков в территории частных домов рядом с аэропортом. В полиции Чикаго сообщили, что самолет был задет неизвестным объектом, что привело к незначительному повреждению лакокрасочного покрытия. И, кстати говоря, это еще не факт, что это был именно фейерверк. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что инцидент произошел около 20:30 по центральному времени нашей страны. Самолет Airbus A319 после посадки осмотрели, и по данным авиакомпании серьезных повреждений не обнаружено. Крупные фейерверки у нас в стране обычно организуют власти штатов и муниципалитетов, однако частные и нередко неконтролируемые огненные шоу, устраиваемые любителями, также широко распространены, которые используют именно индустриальные фейерверки. Ну и наши старожилы очень хорошо помнят, что когда-то фейерверки запускали профессионально даже в районе Blue Lake Park. Это в районе Траутдейла. И это были прекрасные красочные фейерверки, которые запускались с корабля, который останавливался на это время на реке Колумбия. И многие наслаждались этими прекрасными фейерверками. И вот, например, ваш покорный слуга даже застал это время, но это было уже очень и очень давно. Почему закрыли эту точку? Потому что именно по этой причине, что как раз эти фейерверки запускались буквально под трассой самолетов, которые проходят именно через реку Колумбия, через Траутдейла, через Blue Lake Park. И по этой траектории самолеты обычно снижаются или, наоборот, набирают высоту. И поэтому эти фейерверки могли вполне привести к трагедии именно с точки Blue Lake. Поэтому эти фейерверки запретились.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В конце прошлой недели у нас в Штатах установилась ненормальная аномальная жара. Более чем в 20 штатах температура превысила 100 градусов по Фаренгейту, 38 градусов по Цельсию. Пока тепловой купол удерживался над восточной частью страны в праздничные выходные с 4 по 5 июля, и более 20 человек погибли из-за опасной волны жары, вызванной климатическим кризисом. Над восточной половиной нашей страны установился обширный тепловой купол, о чем мы ранее неоднократно сообщали в выпусках последних известий, и экстремальные жара держала в напряжении миллионы людей в дни перед 250-летием независимости нашей страны. Более чем в 20 штатах зафиксированы температуры выше 100 градусов по Фаренгейту, то есть выше 38 градусов по Цельсию, что, естественно, немало подпортило праздничные мероприятия. И свыше 140 миллионов человек по всей стране на прошедшие выходные по случаю Дня независимости оставались в зоне действующих предупреждений о аномальной жаре. Власти штата Нью-Джерси считают, что экстремальная жара могла сыграть роль в гибели 22 человек в 10 округах, преимущественно в центральной и северной части штата. По данным чиновников, многих из них нашли в домах без кондиционеров, рядом с жильем, на улицах, а также в припаркованных автомобилях. И первый случай смерти был зафиксирован 2 июля. Возраст погибших в основном варьируется от 30 до 80 лет. Предварительные выводы указывают на связь с жарой, однако окончательную причину смерти в каждом таком случае должен установить главный судебно-медицинский эксперт штата Нью-Джерси. Это не обычная летняя жара. Такие температуры могут очень быстро стать смертельно опасными как для людей, так и для животных любого возраста. Конец цитаты, говорится в заявлении Департамента здравоохранения Нью-Джерси. Ну и наша Национальная метеорологическая служба сообщила, что в этот регион уже пришел более прохладный воздух с севера, и это уже снизило экстремальные температуры, в том числе в Нью-Джерси, ну и также, конечно, в Пенсильвании и в Филадельфии. Помню, что в Филадельфии продолжается чемпионат мира по футболу, а также финал чемпионата мира по футболу запланирован на 19 июля в городе Ист-Раттерфорд.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Главные международные новости. 4 июля наш президент Дональд Трамп провел почти полуторачасовой телефонный разговор с Путиным, и во время этой беседы Трамп предложил содействие в поиске решения окончания войны в Украине. Эти заявления были обнародованы 5 июля, об этом сообщает NBC News, а тем временем, по информации Associated Press, Белый дом подтвердил, что 8 июля Трамп собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, разговор Трампа и Путина состоялся непосредственно 4 июля в День независимости Соединенных Штатов. Предложение Трампа содействовать окончанию войны прозвучало в контексте его участия в саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что тоже говорил с Трампом. Американский президент вновь подтвердил готовность работать над скорейшим прекращением боевых действий и поиском решения для выхода из кризиса. Конец цитаты, передал Ушаков слова Трампа по итогам разговора с российским лидером. Сам Ушаков охарактеризовал беседу как деловую и вполне конструктивную. Конец цитаты. Он отметил, что Россия настаивает на политико-дипломатическом урегулировании конфликта с учетом принципиальной позиции Москвы. Конец цитаты. Напомню, что предыдущие попытки Трампа выступить посредником между Россией и Украиной не привели к достижению соглашения. При этом Ушаков обвинил Киев и его европейских союзников в том, что они рассчитывают на затягивание и даже эскалацию конфликта, а также на террористические действия против мирного населения. Конец цитаты. Ну и речь, по его словам, шла об ударах Украины по целям на территории России на большой дальности, в основном связанном с нефтяной отраслью, что привело к перебоям с топливом в ряде российских регионов. Тем временем, пока Украина методично атакует стратегические военные цели в России, то есть нефтеперерабатывающие военные заводы, а также центры космической связи, Москва в ночь с 5 на 6 июня в очередной раз устроила масштабную комбинированную атаку на Киев. Одна из ракет, выпущенных российскими войсками по столице Украины, попала в жилой дом на Подоле. Ушаков также сообщил, что Путин изложил реальную обстановку на линии боевых действий, где российские вооруженные силы уверенно продвигаются вперед, занимая один населенный пункт за другим. Конец цитаты. Москва заявляет, что любое урегулирование должно предусматривать полный контроль России над Донбассом, но Киев с этим не согласен. В прошлом месяце Зеленский призвал Путина провести личную встречу, однако российский лидер отказался. По словам Ушакова, Трамп сообщил, что американские представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат попытки добиться соглашения и готовы вновь посетить Москву. Дипломатические усилия Соединенных Штатов практически застопорились, поскольку внимание Вашингтона сосредоточена на войне с Ираном. Ушаков добавил, что Путин выразил надежду на то, что дипломатическая активность Соединенных Штатов по иранскому направлению позволит найти взаимоприемлемое долгосрочное решение по ключевым вопросам урегулирования. Кроме того, по словам Ушакова, Путин напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Москву. Тем временем Белый дом подтвердил сейчас, что Трамп проведет двухстороннюю встречу с Зеленским во время саммита НАТО, который состоится с 7 по 8 июля в Анкаре. Подтверждение этому прозвучало непосредственно во время официального брифинга для журналистов, который провела зампресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Ну и сейчас у нас будет речь Дональда Трампа по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, где он чествует победу героев и объявляет войну коммунизму.
2: Добрый вечер, Америка! Если вы думаете, что это было легко для нас, то вы ошибаетесь. И я хочу поблагодарить вас всех, потому что вы поступили правильно. Они там увидели молнию, и я сказал, ни за что. Даже если нам придется выступать перед одним человеком в 4 часа утра, я буду здесь и буду это делать. Мы не отменим это мероприятие. Нас ни за что не отпугнуть. По их оценкам, до того, как всем пришлось уйти, здесь было 375 тысяч человек. А сейчас здесь осталось 150 тысяч человек. Это самое безумное зрелище, которое кто-либо когда-либо видел. По крайней мере, 150 тысяч. И я просто хочу поблагодарить вас. И мне так жаль некоторых людей, которые ушли. Они уехали и уже не смогли вернуться. Но вы очень особенные люди, и у нас очень особенная страна. Большое вам спасибо. Сегодня вечером мы собрались вместе, чтобы отметить одно из самых радостных и славных событий всех времен. 250. Вы знаете, о чем я говорю? 250 лет нашей стране. И я просто обязан это сказать. Один из моих очень умных сотрудников за кулисами сказал: «Не беспокойтесь об этом, сэр, мы можем перенести мероприятие и провести его на следующей неделе». Я говорю: «Нет, на следующей неделе это не сработает. Сегодня важный день. Нам нужно 4 июля, нам не нужно еще какое-то другое июля, потому что это 250-я годовщина Декларации независимости США. Ничего с этим не сравнится». На протяжении 2,5 столетий наша американская республика остается величайшим достижением в истории человечества. Эта страна – родина личной свободы, это земля гражданской свободы. И это флаг, который является знаменем самой необыкновенной, самой исключительной, самой невероятной нации, когда-либо существовавшей на Земле. И сейчас у нас дела идут лучше, чем когда-либо прежде. Ни один народ не сделал больше добра, не проявил больше мужества, не добился большего прогресса, не исправил больше несправедливости и не достиг большего величия в мире, чем вы, американский народ. На протяжении 250 лет Соединенные Штаты Америки были надеждой, обещанием, светом и славой среди всех народов мира, по всему миру. Весь мир пытается быть такими, как мы, но никто не может быть такими, как мы. И с Божьей помощью мы всегда будем такими или даже лучше. Мы станем лучше. Мы будем лучше. Здесь, на нашей национальной аллее, мы празднуем триумф свободы над тиранией, победу свободы над угнетением и непереходящую победу американского духа с 4 июля 1776 года по 4 июля 2026 года. Важная дата, это очень важная дата, две большие даты. И сегодня вечером наша страна сильнее, свободнее, богаче, безопаснее и более гордая, чем когда-либо прежде. Но все началось с чуда, истории, которая навсегда останется в сердце каждого патриота. В Филадельфии наши отцы-основатели проявили мужество гигантов и мудрость веков, чтобы смело провозгласить эти вечные истины. Они провозгласили, что все люди созданы равными, что они наделены священными, неотъемлемыми правами рукой нашего Создателя, и что среди них право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Поставив свои подписи под манифестом свободы, эти 56 патриотов поставили на карту все, вышли на арену судьбы и одержали победу на века. И именно это и произошло, это победа на века. И я верю, что сегодняшний вечер останется в веках тоже. Это нечто особенное. Это гораздо больше. У нас даже молнии тут били сегодня вечером. У нас была гроза с молниями. Но это событие, это большее. Пусть и немного более неудобное, чем планировалось, но все же большее. Я думаю, по-своему, оно даже прекраснее сегодня. С самого начала мы были нацией, жившей по девизу «Победа или смерть» и «Живи свободно или умри». Каждый сотый американец отдал свою жизнь в борьбе за независимость, чтобы напомнить нам, кем были эти герои и что они нам дали. Для нас большая честь, что сегодня вечером здесь, в самом центре столицы нашей страны, находится один из самых первых американских флагов, когда-либо существовавших. Это флаг, датируемый 1777 годом, украшен 13 звездами и 13 полосами, символизирующими 13 штатов, провозгласивших независимость 4 июля. Вот он, этот флаг. Именно этот флаг победоносно развивался в Саратоге. Это подлинники, это настоящие подлинные флаги. Эти флаги видели очень многое. Именно эти звезды и полосы торжественно развивались, когда британцы подняли белый флаг капитуляции в Йорктауне. Это была грандиозная капитуляция. Никто не считал это возможным. Они были величайшей державой мира, и они сдались. И это было началом, только началом. С тех пор весь мир знает, что американцы никогда не позволят никому отнять у нас свободу. Этого не произойдет. И все эти разговоры коммунистов, у них нет ни малейшего шанса, абсолютно никакого. Мы не хотим коммунистов в нашей стране. Коммунизм никогда не срабатывал и никогда не сработает нигде. Американцы никогда не должны забывать, что мы исторический и героический народ, обладающий героическим духом и героической целью на этой нашей прекрасной земле. Мы созданы из мужества, огня, плоти и крови лучших и самых отважных людей, которых когда-либо рождал этот мир. Мы самые отважные и лучшие. Сегодня вечером мы клянемся в верности флагу, которую они нам подарили, и говорим: «Да благословит Бог бессмертных патриотов 1776 года и доживет дело независимости». Пусть дождь льет вечно, вечно и вечно, мы все равно всегда будем на вершине. Мы никогда не допустим падения нашей страны. Мы всегда будем лучшими. Наши основатели не только завоевали нашу свободу, но и закрепили ее самым праведным политическим документом, который когда-либо создан на Земле. Он называется «Конституция Соединенных Штатов». Это очень особенный документ. И именно благодаря их гению мы по-прежнему остаемся лучшим народом на планете спустя 250 лет. В отличие от многих других стран мира, в этой стране у нас есть свобода слова, свобода вероисповедания, равенство перед законом, хотя ко мне относились не так уж и хорошо в плане закона, но мы об этом не будем сейчас. И право на хранение и ношение оружия. И в течение почти 6 лет, пока я был президентом, я очень решительно защищал вашу вторую поправку, и они не смогли ничего с ней сделать, хотя это было нелегко защитить, но мы защищаем вашу вторую поправку. Мы защищаем ее очень решительно и осторожно. На протяжении многих поколений американцы сражались, проливали кровь и гибли не только для того, чтобы обеспечить эти права, но и для того, чтобы распространить их на граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания. Потому что мы один народ, мы одна семья. Вы продемонстрировали это сегодня вечером под одним флагом. И, как гласит наша Декларация независимости, все мы созданы по образу одного всемогущего Бога. И никакой коммунист никогда такого не скажет. Это точно. Немногие герои напоминают нам об этих истинах так, как Уильям Карни. который сбежал из рабства, чтобы стать солдатом Союза в гражданской войне, что в то время было очень-очень важным событием. На передовой он увидел, как его товарищ, несущий флаг, звезды и полосы, был сражен вражеским огнем, и сержант Карни бросился на землю, чтобы флаг не коснулся грязи. Он не хотел, чтобы флаг коснулся земли. Он не хотел, чтобы флаг касался грязи. Он хотел, чтобы все прошло идеально. Он поднял его высоко над полем и получил 4 пули. Все думали, что с ним покончено, но он продолжал двигаться вперед. Он любил нашу страну, он любил наш флаг. Прежде чем вернуться в лагерь и объявить: «Ребята, старый флаг ни разу не коснулся земли». И это был первый афроамериканец, удостоенный медали почета Конгресса. Он получил медаль почета Конгресса. И он был первым афроамериканцем, которому это удалось. Он был не просто человеком, о нем писали рассказы. Он был особенным. Сегодня вечером с нами, чтобы отпраздновать этот шаг вперед к свободе, находится еще один кавалер медали почета, полковник Пэрис Дэвис, чья отвага принесла ему вечную славу во Вьетнаме. Он помог возглавить внезапную атаку на 100 вражеских бойцов. Говорили, что с ним покончено, что он мертв. Вся его группа была уничтожена. И несмотря на многочисленные ранения, угрожавшие его жизни, он спас жизни своих сослуживцев. А сегодня он стоит, отдавая честь единственному вроде флагу, тому самому, который был накрыт на гроб президента Авраама Линкольна в Зале Независимости. Большое спасибо. Спасибо вам. Он выглядит лучше, чем я. Он выглядит великолепно, и это храбрый человек. Благодаря таким героям, как он, наш флаг всегда будет символом свободы и справедливости для всех. Полковник Дэвис, большое вам спасибо. Великолепный человек. Великий человек. Спасибо вам. Американцы распространили блага свободы, и мы никогда не переставали расширять наши амбиции и наши мечты. У нас была американская мечта, однако у нас никогда еще не было такой американской мечты, какая у нас есть сегодня. Американская мечта вернулась с новой силой. Вы знаете, сейчас поступить на военную службу очень сложно. 2 года назад мы не могли укомплектовать вакансии. А сейчас желающих больше, чем можно принять. У нас так много рекордных показателей. Мы устанавливаем рекорды. На самом деле, туда трудно попасть теперь. Это касается и наших замечательных полицейских, и пожарных. Раньше они не могли никого нанять туда. Никто не хотел этим заниматься. Сейчас сложно устроиться на эти должности, но по-настоящему сложно попасть в наши вооруженные силы, потому что люди вновь уважают и любят нашу страну, все хотят там быть. Наш путь к тому, чтобы стать самой сильной и могущественной нацией в мире, не был случайностью истории. Мы восстановили наши вооруженные силы во время моего первого срока. Мы используем их немного в течение, собственно, я бы сказал, третьего срока, но я не буду так говорить, чтобы не выдавать спор, там не вызывать, да? Но мы используем их, и мы добились огромного успеха. Посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Иран. Мы разгромили их, мы уничтожили их вооруженные силы. Американцы пересекли великие равнины, преодолели скалистые горы, покорили реки, мы просто укротили дикую природу, покорили границы и построили империю. Ее называют империей свободы. Мы проложили железные дороги, возвели небоскребы, эти прекрасные небоскребы, и прокопали Панамский канал, считающийся 8-м чудом света, который, как все говорили, было вообще невозможно построить. И, кстати, 38 тысяч американцев погибли, чтобы подарить нам одно из величайших инженерных достижений всех времен – Панамский канал. Именно этот неудержимый дух создал самые мощные в мире отрасли промышленности и построил самую сильную армию, которую когда-либо видели в мире. И сегодня она сильнее и могущественнее, чем когда-либо прежде. Американская стойкость, смелость и отвага сформировали таких героев, как Дэви Крокетт, Уайетт Эрп, Энни Окли, Тедди Рузвельт и легенда Дикого Запада Баффало Билл Коди. Это были великие, сильные люди, чьи невероятные внуки сегодня вечером случайно оказались здесь с нами, и они стоят рядом с одним из первых американских флагов, когда-либо развивавшихся над нашей растущей нацией. Его доставили на Запад как раз тогда, когда Льюис и Кларк начали свое путешествие в 1803 году. Большое спасибо, спасибо. Большое спасибо вашей семье. Мы рады вас здесь видеть. Очень хорошо, что вы здесь. В честь этой смелой и неукротимой души Америки у нас также есть первый флаг, когда-либо развивавшийся над одним из величайших архитектурных достижений всех времен и народов, так называемым Бруклинским мостом, одним из самых красивых мостов в мире, построенным очень давно. Справа от него знамя, которое развивалось на вершине нашего флагмана после того, как ВМС США потопили испанский флот на дно Манильского залива. Одна из величайших морских побед в истории, во многом похожая на нашу недавнюю победу, когда мы потопили весь иранский флот, 159 кораблей на дно моря. И все это было сделано в мгновение ока. Все очень было быстро. У нас лучшая армия в мире, а рядом с ним... у нас также есть флаг, который был вручен тому бессмертному, просто фантастическому, бессмертному, грубому всаднику, единственному и неповторимому. Я на днях был в музее на его открытии. Теодор Рузвельт, когда он триумфально вернулся с Кубы, на флаге были напечатаны слова «Добро пожаловать домой, полковник Рузвельт». Он был победителем на холме Сан-Хуан. Он был великим джентльменом. Американцы завоевали Запад и построили современный мир, потому что Америка – нация победителей. И сегодня наша страна снова побеждает, и мы побеждаем, как никогда раньше. Америка вернулась. Америка вернулась. И мы хотим, чтобы Америка оставалась великой, и мы сделаем это, приняв закон «Спасите Америку», который означает, что все избиратели должны предъявлять удостоверение личности при выборах. Все без исключения. Все избиратели должны предоставить нечто, что мы называем доказательство гражданства. И голосование по почте будет запрещено, за исключением случаев болезни, инвалидности, военной службы или какой-то поездки. И у нас больше не будет фальсификаций на выборах. Все очень просто. Вместе мы также вновь утверждаем истину. Сила и могущество Америки – это не то, чего нужно стыдиться. Это то, чем мы очень-очень гордимся. Эта страна была величайшей силой, борющейся за мир и справедливость на земле. В прошлом веке мы побеждали тиранов, уничтожали зло и снова спасали свободу. Опять и опять. Кен Шубринг был 19-летним юношей, когда пережил японскую атаку на Перл-Харбор. После того, как вражеские самолеты потопили такие корабли, как «Аризона», он решил, что поможет Америке нанести ответный удар и одержать победу. Он хотел, чтобы они нанесли ответный удар и победили. Летя на Б-29 в Тихом океане, Кен сражался с первого до последнего дня. Он участвовал в войне с самого первого дня и продержался до последнего дня войны, вплоть до безоговорочной капитуляции противника. Безоговорочная капитуляция противника. Вот что это было. И он там был. И сегодня в возрасте 104 лет. И выглядит великолепно просто. Он сегодня вечером присутствует здесь, капитан Шубринг. И он отдает честь флагу, который опустился вместе с Аризоной в Перл-Харборе. Но был вновь поднят благодаря усилиям нескольких невероятных американских патриотов. Это символ американского сопротивления. Пожалуйста. Спасибо вам, капитан. Спасибо, капитан. Толпа скандирует «США! США!» Великолепная работа. Большое вам спасибо. У вас отличные гены. Это его сын. Его сын еще долго будет с нами. Большое спасибо, капитан. В день Д во Второй мировой войне лейтенант ВМС Артур Роуз командовал 36 десантными катерами в составе крупнейшей в истории военно-морской армады. Вспоминая тот вид, он написал родителям домой: «Какая же у нас страна!» В свои 107 лет лейтенант Роуз находится сегодня здесь, чтобы отдать честь одному из самых ценных сокровищ нашей нации – флагу, который развивался на борту первого десантного катера в день Д и привел первых американцев на пляже Нормандии, чтобы освободить Европу и навсегда победить нацистский фашизм. Лейтенант Роуз, вы источник вдохновения для этой замечательной толпы, и мы вам очень благодарны. Удивительный человек. 107 лет ему. 107. На Иводзиме в Тихом океане морские пехотинцы столкнулись с одним из самых жестких боев в истории военного дела. Они проливали кровь за каждый дюйм горы, до которой добирались. И когда они достигли вершины и подняли флаг США, чтобы все могли его увидеть, это стало чем-то особенным для всех, кто там находился. Никто из присутствующих и никто из зрителей этого не мог в это поверить. Этого не должно было произойти. Сегодня с нами один из последних выживших участников той битвы, 101-летний капрал морской пехоты Дон Грейвс. И он здесь, чтобы отдать честь тому знаменитому флагу, который он видел поднимавшимся в славе Ивадзимы 81 год назад. Так что, дамы и господа, это настоящие бойцы и знамена величайшего поколения. Они величайшее поколение. Мне не хочется это признавать, но это так. Они спасли мир и стали предметом огромной гордости для Америки. Мы очень гордимся вами. Вы все герои. И после того, как мы победили фашизм, американцы выступили против зла коммунизма в ходе холодной войны. И как я уже вчера вечером сказал у прекрасного горы Рашмор, у подножья горы Рашмор, какое же это прекрасное место, где Вашингтон, Джефферсон, Линкольн и Теодор Рузвельт возвышались за моей спиной, Америка никогда не станет коммунистической страной. Этого не произойдет. Коммунизм — это всегда провал, и так было и будет всегда. Коммунистическая система — полная противоположность американской системе, и коммунистическая система никогда нигде не работала. Наши воины не сражались с коммунизмом на полях сражений по всему миру только для того, чтобы эта угроза вновь подняла свою уродливую голову прямо здесь, в Америке. Мы этого не допустим. Мы хотим остановить такую угрозу немедленно, еще до того, как она началась. Это как рак, его нужно вырезать, и вырезать нужно как можно быстрее. Сегодня вечером мы с гордостью благодарим ветеранов войны с коммунизмом, в том числе капрала морской пехоты Пэта Фина и рядового первого класса Руди Миккенса, которые сражались в знаменитой битве у водохранилища Чосин в Корее. Это была тяжелая битва. Спасибо вам. Пэт сражался с врагом в рукопашном бою. Против него было пятеро. Пятеро было против него, он был единственный. И, как вы видите, он жив и может об этом рассказать. Оруди был ранен 4 раза, но ни разу не переставал стрелять и ни разу не останавливался, продолжая продвигаться вперед. Также с нами находится ветеран Сонни Рэй, который героически сражался против вражеских сил, превосходивших его подразделение в 10 раз, и заслужил в высшей степени заслуженную серебряную звезду. Сегодня вечером они отдают честь одному из первых флагов с 50 звездами, развивавшихся над полем боя. Это было примерно в начале 50-х годов. А прямо с ним находится один из последних флагов с контрольно-пропускного пункта Чарли, очень известного места на Берлинской стене, где американская свобода наконец-таки привела к краху коммунизма. Большое вам спасибо. Вы просто особенные люди. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Звездно-полосатый флаг уже однажды отправил серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если это понадобится. Я не думаю, что в этом будет необходимость, и правда. Думаю, люди извлекли урок. Они усвоили, что нужно делать и как с этим справляться, и мы справимся с этим очень хорошо. Так что, господа, я хочу вас очень поблагодарить. Вы потрясающие люди, потрясающие. Спасибо вам. Как вам это вообще? Разве это не здорово? Какая честь быть рядом с этими людьми. Представьте себе, 100 лет, 107 лет человеку. Это немало. Но, надеюсь, у него еще есть 20 лет хорошей жизни впереди. На протяжении поколений американцы никогда не переставали стремиться поднять человечество на новые высоты. В 1903 году братья Райт из Огайо осуществили вековую мечту человечества – взлететь. Да, именно так. Они из Огайо, великого штата. И спустя 66 лет после изобретения самолета американцы водрузили наш флаг на Луне. Всего 3 месяца назад мы снова отправили американских астронавтов на обратную сторону Луны, и на этот раз они улетели дальше от Земли, чем кто-либо до них когда-либо улетал. И вот они здесь. Так что сегодня вечером к нам присоединяется этот экипаж НАСА. Это Артемида, вы знаете. Артемида. Все знают. Вы знаете этот экипаж. Артемида 2. Все эти люди, они... Ну разве это не потрясающе? Они стали очень известными. Все смотрели за этим, все наблюдали. Я смотрел. Я не знаю, в чем дело. Это выступление привлекло внимание всех. И вместе с последним человеком, побывавшим на Луне, астронавтом Аполлона 17 Джеком Шмидтом. Послушайте, вы выглядите так же молодо, как они. Посмотрите. Великолепно выглядит Джек. Какая великолепная работа. Все наблюдали за вами. Я был с группой людей, которые обычно не смотрели бы это, и мы ужинали. И все сказали, мы хотим включить телевизор. Мы хотим посмотреть Артемиду. Многие спрашивали, а что это такое? К концу вечера они поняли, что это потрясающе, невероятно. И Джаред. Где Джаред? Он великолепен. Он руководит НАСА. Какую же потрясающую работу он проделал. И я хочу поблагодарить вас всех. Большое вам спасибо, это великолепная работа. Так что эти чемпионы полетов стоят сегодня вечером рядом с флагом, под которым летал самолет братьев Райт, пилотируемый Орвилом Райтом. Это тот самый флаг, очень исторический. И для них большая честь быть здесь. Сегодня они сказали мне, что были по-настоящему поражены тем, что оказались здесь рядом с этим флагом. Это очень особенный флаг для тех, кто связан с миром авиации. Я поздравляю вас всех. Великолепная, фантастическая работа. И у меня есть особенный подарок для этих патриотов. Сегодня утром, в день 250-летия Америки, над Капитолием США был поднят новый флаг. А сегодня вечером я вручил вам флаг, который вскоре будет установлен американскими астронавтами во время их предстоящего возвращения на Луну. Кроме того, я подарил им, а также всем великим героям, которых вы видели сегодня вечером на сцене, еще нескольким людям, кто не смог подняться на сцену, я вручил им совершенно особую медаль от Белого дома. Так что для меня это большая честь. Большое спасибо вам всем. И я полагаю, что вы собираетесь отправиться и на Марс тоже, да? Мы очень скоро полетим на Марс. И я думаю, что это то, о чем мы действительно мечтаем. И мы полетим на Луну, и оттуда проложим путь на Марс. Мы полетим на Марс и будем по-прежнему значительно опережать всех. Вы знаете, мы создали космические войска. Я очень этим горжусь, это моя гордость. Некоторые люди только улыбались, они считали это глупо, а теперь они понимают, что это одно из самых важных дел, которые мы совершили. В космосе мы уступали Китаю и России, а теперь опережаем их гигантскими шагами. Это замечательно. И именно такие люди, как вы, сделали это возможным. Большое вам спасибо всем. Большое вам спасибо, ребята. Празднуя непревзойденное достижение и безграничный потенциал Америки, мы никогда не забываем, что ничего из этого не было бы возможно без тех, кто отдал все, чтобы мы смогли дожить до этого 250-го года свободы. Для нас большая честь, что к нам присоединились 11 членов семей «Золотой звезды». Семьи Золотой Звезды – это одна из величайших даний уважения человеку. Это величайшая честь. Тяжелая честь, нет ничего тяжелее этого. Но это удивительные люди, спасибо вам большое. Спасибо вам. Поднимайтесь сюда. Им пришлось пережить многое. Спасибо большое. И этот особенный человек сегодня смотрит с небес на вас, на маму и папу, на мужа, на жену. И они смотрят вниз с огромной гордостью, вы это знаете. И мы хотим поблагодарить вас за то, что вы здесь. Большое спасибо. А за кулисами вас ждут медали. Я принес их, я думал, что буду вручать их примерно 2 часа назад, 3 часа назад. Но мы будем за кулисами. У нас есть прекрасные медали для ваших семей от Белого дома. Большое спасибо вам всем. Мы любим вас. В этот особенный день независимости мы выражаем вам нашу бесконечную благодарность и обещаем оправдать жертву ваших героев, сохранить ту Америку, которую они любили. Они любили нашу страну. Они пожертвовали всем. Всем. И вы пожертвовали всем. Вам пришлось пройти через ад. Мы любим вас. Большое вам спасибо. С 1776 года и по сегодняшний день, везде, где развивался американский флаг, он был символом силы, праведности и надежды, потому что именно такими являются американцы. В 1944 году мать и дочь, укрывшись в своем доме в оккупированной нацистами Бельгии, отчаянно молились об освобождении своей страны. Они хотели свободы. Пока они ждали, они нашли обрывки ткани и сшили самодельный американский флаг. Он прекрасен. Он самодельный. В день, когда они, наконец, были освобождены, и именно это слово и подходит, освобождены, они подарили его американскому солдату. Они не подозревали, что прадедом этого солдата был никто иной, как автор нашего звездного флага Фрэнсис Скотт Ки. И сегодня вечером с нами находится следующее поколение семьи Ки. Они сегодня с нами. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Майор Кайл Ки прослужил 23 года в армии США и пользуется большим уважением. И сегодня вечером он с гордостью отдает честь старому флагу, который так прекрасно сшила бельгийка, понимавшая, что Америка — это надежда и свобода. Поздравляем вас и большое спасибо, что вы здесь сегодня с нами.
1: Это была речь Дональда Трампа по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов, Вашингтон, 4 июля. Это у нас новости, которые поступили к нам, когда мы сейчас в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза и в заключение о погоде за бортом. Стало намного прохладнее в Филадельфии и в районе северо-востока. Сейчас 75-76 градусов по Фаренгейту. В среду уже будут 80 градусы. И, скорее всего, что уже примерно с среды, с четверга, могут быть дожди в течение следующих нескольких дней до окончания недели. В Портленде в районе Большого Сиэтла сухо. В Портленде будут 80 градусов по Фаренгейту, а в районе Большого Сиэтла лишь 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Ты слышишь?

Когда мы живем, мы часто не замечаем, не обращаем внимания на одну очень маленькую, казалось бы, но очень важную истину, очень важный принцип. Дело в том, что каждое наше действие или бездействие обязательно имеет свои плоды. Мы постоянно что-то сеем. Чаще всего, особенно в нынешнее время, время такого, такой гонки, время концентрации на мгновении, на то, ччтобы вот сейчас, жить вот этим моментом, который есть сейчас. Чаще всего люди не думают об этом. Люди ищут ощущений, люди ищут так называемого счастья, то есть определенных переживаний на данный момент. Но какими бы ни были наши переживания, хорошие, плохие, мы можем чувствовать себя счастливо или несчастливо, но то, что происходит сейчас, в данный момент, обязательно будет иметь влияние на то, что будет происходить через мгновение, или через день, или через год. Священное Писание много говорит об этом, очень ясно, говорит о том, что это Божий закон, что сеешь, то обязательно будешь жать. Обязательно мы пожинаем их. Эта истина важна у всех, везде. Эта истина важна в политическом смысле, с точки зрения народов. Вот складывается определенным образом ментальность народа. Есть определенные действия, определенные шаги предпринимает правительство. Оно обязательно будет жать, это принесет свой плод. Это закон, Божий закон сеяния и жатвы. Это же закономерность имеет очень ясное проявление, ясное место в жизни верующих людей. Верующие люди спасены Христом, прощены, они принадлежат завету, новому завету, который Господь заключил с нами через Иисуса Христа на Голгофском кресте. Но, несмотря на все это, наши действия или бездействия, они обязательно имеют определенный эффект. И именно об этом сегодня пойдет речь, когда мы смотрим на историю Иакова. Иаков знал Бога. Иаков знал Бога с самого начала. Помните, когда он бежит еще в Месопотамию, Бог является ему во сне, помните, это лестница, по которой ангелы поднимаются. И он понимает, что Бог присутствует с ним, Бог говорит ему. Он научился поклонению Богу в доме своего отца. Он это видел, как это делал дед его, Авраам. Он знал, что это такое. Вот. Но, к большому сожалению, в практических делах своих Иаков часто, очень часто был непокорен Богу. Он знал о том, что Бог говорит. Он принадлежал Божьему завету, но он был непокорен Богу. Его мало заботило то, что Бог хочет. Он мало искал того, чтобы быть покорным Богу. Вместо того, чтобы искать покорности Богу, он искал своего счастья. И он в поиске этого счастья достигал его или пытался достигать его теми возможностями, которые у него были. А какие у него были? У него был особо острый ум. У него были навыки определенные. Он был хитрым человеком, он был пронырой, он мог каким-то образом обойти других. И он использовал все это для того, чтобы достичь своего счастья. И когда он двигался к этому счастью, он достигал, ну, ничего-то такого страшного. Что он хотел? Он хотел семью нормальную построить. Увидел девушку, понравилась девушка, он хотел на ней жениться. И с этим была связана история. Потом после этого он хотел материальное состояние свое улучшить. Вот. И с этим тоже история. То есть эти 20 лет, которые там прошли, он не ходил для того, чтобы стать разбойником, чтобы кого-то убивать, заниматься какими-то ужасными делами. Он просто жил как нормальный человек, но не доверял Богу. Бог на протяжении всего этого времени настойчиво работал с ним, и Бог добивался одного. Помните, мы в прошлый раз говорили, Бог добивался сокрушения его сердца. И это нужно было Богу не для того, чтобы вот просто стоять и радоваться, а вот давай сюда, к ногтю. Не поэтому, Бог не такой. Богу не нужно просто подчинять людей из-за того, что они подчинены. Божья цель, Божье намерение, почему он этого достигает, заключается в том, что
человек только тогда сможет жить полноценно, когда он в гармонии со своим Создателем будет. А пока он противится Создателю, он постоянно будет рождать проблемы. Его жизнь вся будет соткана из проблем. И по этой причине Бог снова и снова обставляет Иакова такими обстоятельствами, фактами, для того, чтобы научить его покорности. Вы помните, как это произошло, когда в конце концов Бог сокрушает Иакова. И вот после того, когда это уже случилось, уже начинается новый этап в жизни Иакова. И, казалось бы, на этом можно было все уже и оставить, поставить точку. Но Моисей уделяет еще целых пять глав описанию последствий того, что делал Иаков до своего сокрушения. Последствий всей его жизни, которая прошла под знаком непокорности Богу. Это очень важные главы, главы, которые оставлены на все поколения, всем верующим, которые когда-либо будут жить, для того, чтобы они понимали эту очень важную истину. Да, Господь простит, но то, что ты накуролесил, принесет свой плод. Мы посмотрим сегодня на эти истории, посмотрим на то, каким образом это происходило в жизни Иакова, и как это касается нас с вами сегодня. Недоверие Богу создает серьезные проблемы в жизни верующих людей, и те, кто принадлежит Ему, действительно спасен, они будут принадлежать Ему всегда, но каждая ситуация, в которой мы проявляем недоверие Богу, обязательно будет иметь свои последствия. Эти последствия будут негативные и разрушительные. Моисей, адресуя эту проблему, касается трех основных аспектов, и мы на них сегодня остановимся. Самый первый, очевидный, большой – это трагедия самоуверенности или трагедия непокорности Богу. Главной проблемой Иакова были дети. У него их было 12 сыновей только. Вот, и эти дети, большинство из них родились и выросли в период его непокорности Богу. Они сформировались в этот период. И, к сожалению, они впитали в себя этот дух. Сложность только заключается в том, что когда дети идут по стопам родителей, они чаще всего идут дальше, чем шли родители. Пророк Осия когда-то говорил, 8 глава, 7 стих, «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». Это обычно случается так. Родители, допуская неверность Богу, они придерживаются еще каких-то рамок. Какие-то есть факторы, которые удерживают родителей, чтобы не идти далеко. Дети, которые выросли, впитав дух непокорности Богу, они обязательно пойдут дальше. И они обязательно принесут, они впитают сам фактор непокорности, а форму непокорности они вызовут более вызывающую, более трагичную, более печальную. Дети Иакова принесли ему очень много проблем, и мы остановимся только на трех самых больших происшествиях, которые описаны здесь. Они раскрывают эту сферу жизни Иакова с разных сторон. Вот представьте себе, Иаков, он уже все это пережил, он уже сокрушен перед Богом, он понимает, что Господь все во всем, и он смотрит на то, что делают его сыновья. Самая первая история, я назвал ее «Жестокая месть». Она была связана с дочерью Иакова Диной. Она пошла погулять в Сихем и попала в трагичную историю. 34 глава Бытия, с 1 стиха мы читаем. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей той земли, и увидел ее Сихем, сын Еммора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с ней, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Ситуация, как вы понимаете, очень сложная. Здесь много разных вопросов, которые возникают, о которых можно теоретизировать, зачем же она пошла туда и насколько тяжел вот этот поступок Сихема. Но главная часть этой истории не здесь, она дальше.
Седьмой стих. «Сыновья же Иакова пришли с полей, когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал: Сихем, сын мой, прилепится душой к дочери вашей, дайте же ее в жену ему и породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе и живите с нами. Земля эта перед вами, живите и помышляйте, промышляйте на ней и приобретайте ее во владении». Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших, и я дам, чего не скажете». И отвечали сыновья Иакова Сихему и Емору, отцу его, с лукавством. Заметьте, лукавству было у кого научиться. А говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан». То есть их истинная причина, их негодование одна, они называют другую причину. Ибо это бесчестно для нас. Вы понимаете, что со времени Авраама все его дети и внуки, все жители его дома были, над ними было совершено обрезание, обряд еврейский. «Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан». Сыновья Иакова поступают очень лукаво, и у них есть очень коварный план здесь. «И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за вас, за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, составим один народ». Заметьте, они говорили лукаво, здесь они уже очень конкретно обманывают. Обманывают для того, чтобы достичь своей очень жестокой цели. «А если не послушаетесь нам в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся». Но так как этот Сихем очень сильно полюбил эту девушку, а Сихем и его отец пользовались огромным уважением в городе, то весь город соглашается это сделать. И понравились слова эти Емору, Сихему, сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить тоже, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали: «Люди эти мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна перед ним. Станем брать дочерей их в жены, их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их, весь скот, это они уговаривают своих жителей города. Только согласимся с ними и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города, и обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города. На третий день, когда они были в болезни после обрезания, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый меч свой и смело напали на город и умертвили весь мужской пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестил сестру. Они взяли мелкие и крупные скот их и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, разграбили все, что было в домах. Обратите внимание, сыновья Иакова оправдывают эти действия справедливостью. Они говорят: «Ну, он же обесчестил сестру нашу. И поэтому мы сейчас ядерную боеголовку направим и сметем с лица земли». Вот примерно так. В действительности здесь еще хуже. Если бы они просто уничтожили, они же разграбили, они все забрали, и их жен забрали, теперь будут бесчестие. В этом была проблема сыновей Иакова. Оправдывая свои действия восстановлением справедливости, они в действительности очень жестко, очень лукаво, очень жестоко совершают жесточайшее
преступления. Кто-то может возразить и сказать, но ведь Бог уже и так эти все народы приготовил к тому, чтобы они были истреблены, и действительно Бог говорил об этом. Но Бог сказал очень ясно Аврааму, что чаша их беззакония еще не наполнена, и пройдет еще 400 лет, когда наполнится, и поэтому до этого момента эти оправдания были абсолютно бессмысленны. 30 стих. «И сказал Иаков Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня мало людей, соберутся против меня, поразят меня, и я истреблен буду, я и дом мой». Смотрите, они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей? То есть у них есть оправдание, что они делают это справедливости. Но в действительности обстоятельства такие, что Иаков понимает, что если Бог его не защитит, они погибнут, и он уходит с этого места. И здесь мы приходим к второй проблеме. Заметьте, Библия об этом пишет. Это очень печальная вещь, очень трагичная вещь, но Библия об этом пишет для того, чтобы показать нам проблему того, когда человек живет жизнью непокорной Богу. Вот что приходит, вот что он пожинает, вот что он сеет и какие плоды приходится жать. Вторая проблема, которая представлена здесь, я назвал ее «жестокая зависть». Вот это лукавство и склонность к обману и жестокость сыновей Иакова вскоре проявились еще раз. После того, когда эти трагичные происшествия в Сихеме закончились, Иаков со своей семьей уходит в Вифиль. Мы посмотрим на карту, где и как это происходит. Вот он, Сихем, где вот это все трагичное происшествие. И он уходит в Вифиль. Вы видите, это достаточно далеко. Уходит сюда, в Вифиль. Вот. И потом из Вифиля идет еще дальше, вот сюда, в Мамре. Это возле Хеврона. Это место, где жил его отец Исаак. И вот здесь случается еще одно трагичное событие. Я не буду читать всю эту историю. Мы знаем ее с детства. История Иосифа. Помните о том, что Иаков особенно любил Иосифа. Он был первым сыном его любимой жены Рахили. Вот. И это вызывало раздражение и зависть со стороны его братьев. Все осложнялось еще и необычными снами, помните, которые Бог дал Иосифу. Иосиф рассказывал об этих снах, и в этих снах братья приходили к нему на поклон. Но мы немножко дальше увидим, что Иосиф вообще был другим человеком. Эта проблема была не только в снах. Проблема была в том, что Иосиф был другим человеком. И это приводит к новой беде. Помните, братья продают Иосифа в рабство. Продают из зависти. Точнее, они хотели убить его, но один из них, старший Рувим, он понимал, что смерть Иосифа причинит большое горе отцу. Он уговаривает их не убивать, они бросают его в ров. И вот пока Рувим отошел куда-то, эти остальные братки, они сидят и говорят, слушайте, а вот караван идет, а вот давай мы и денежек заработаем на этом деле. 37 глава, 18 стих. «И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот ее сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Заметьте, как они пропитаны лукавством, пропитаны обманом. «И увидим, что будет из его снов. И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, и сказал, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, руки не налагайте на него. Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу». У Иосифа есть еще какое-то уважение к отцу и какое-то желание не допустить зла отцу. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа его одежду, разноцветную одежду, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров тот же тот был пуст, и воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровью его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Видите, есть еще какая-то
какая-то там справедливость, добро еще какое-то. Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из орва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А те отвезли Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к орву, и вот нет Иосифа в орве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: «Отрока нет, а я куда денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, вымарали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верный растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться, и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Заметьте, если в первом случае братья оправдывали свой обман и свою жестокость перед отцом необходимостью восстановить справедливость. Они говорили: вот с нашей сестрой так поступили, и поэтому мы и всех их убили, и разграбили, и их жен забрали, и сделали рабами. То в данном случае они просто обманывают отца. Обманывают жестоко, обманывают так, что отец скорбит и не хочет утешиться. Здесь нужно увидеть просто этих людей. Они не просто добиваются своего, они добиваются своего в том плане, что им Иосиф неудобен, потому что они ему завидуют. Он говорит какие-то непонятные сны. Они не просто добиваются своего, они понимают, что добиваясь своего, они причинят глубочайшую боль отцу. А отец в той культуре – это было намного значимое, более значимое явление, чем сегодня. Чтобы высказать неуважение к отцу, это очень серьезная вещь. Но вы помните, откуда это берется? Помните, кто обманывал отца? Иаков обманывал отца. Вы помните, что вот этот дух вот такой кручу-верчу, запутать хочу, он пропитал сознание этих ребятишек, когда они были еще маленькие. И теперь, когда они выросли, они уже решают свои проблемы своими методами. Только решает их уже так, что больно всем вокруг них. В этом проблема неверного формирования. На протяжении 20 лет Иаков занят был устройством своей жизни, полагаясь на себя, прибегая к своим хитростям, живя непокорной жизнью, непокорной Богу. В эти годы он не искал Бога, он не сокрушался перед Ним, он не полагался на Него. Он не учил этому детей, и если посмотреть со стороны, как я уже сказал, он не занимался чем-то плохим. Он просто добивался своего благополучия. И все это может показаться нормальным, но проблема в тех методах, в той атмосфере, которая наполняла жизнь Иакова. И сыновья Иакова, формируясь в то время, когда Иаков достигал своих целей хитростью, полагаясь на себя, а не на всемогущего Бога, они впитали в себе эти ценности как основные ориентиры жизни. Для них это было естественной атмосферой в отношении с другими. Их негодные поступки, которые описаны здесь, это практическое выражение того, что они в чем они сформировались, что их сформировало, как они выросли. Это вторая трагичная история. Есть третья. Опять-таки, это все написано в Библии, и не зря написано. Написано для того, чтобы преподать нам урок. Третье неприятное происшествие, оно было связано с Иудой. Иуда, понимаете, это не Иуда, который жил во время Иисуса Христа, это один из 12 сыновей Иакова. Отделившись от своих братьев, Иуда женился, у него родились 3 сына. Старший из них, Ир, женился на девушке, которую звали Фамарь. Мы не знаем, в чем была жизнь Ира неугодной Богу, но она была настолько неугодной, что Бог его поразил, написано. В то время была традиция, и эта традиция касалась не только евреев, она была общей традицией Востока. Традиция заключалась в следующем, что если у старшего брата умирает жена, то ее должен был взять в жену младший брат. Причина этого была связана прежде всего с имуществом. Вы помните, что первенцу доставалась половина всего наследия, всем остальным детям делилась вторая половина. Таким образом, если
Первенец умер, и у него не было детей, не было сына, то тогда вот это вот имущество, половина, не на кого было. То есть терялась вот эта линия первенца. Поэтому должен был другой брат взять ее в жены. И когда родится первенец, первенец считался не вот этого уже настоящего отца сын, а юридически считался сын первенца. Опять-таки, речь идет об имущественных правах. То есть ему перешло бы все вот это, половина богатства. Этот второй человек, второй брат, которого звали Анан, он понимал это. И вполне возможно, что по имущественным причинам не хотел, чтобы родился человек, ребенок, которому достанется половина всего имущества отца. Он избегал рождения детей, делал это определенным образом. Кстати, именно после от его имени произошло слово «онанизм». Хотя главный грех Анана заключался в том, что он не хотел восстановить семя своему брату, который бы потом имел все это имущество. Это было неугодно Богу, Бог поразил Анана, то есть умертвил, Анан умер. У Иуды остается еще один сын, его зовут Шела. Он был еще маленький. Вот, еще до того возраста, не в том возрасте, чтобы жениться, поэтому Иуда отсылает Фамарь к ее отцу и говорит, когда Шела вырастет, тогда ты выйдешь за него замуж. Тогда и восстановится семя твоему бывшему мужу, первому мужу и старшему моему сыну. И вот здесь-то и произошли неприятные события, ради которых и приведено описание этой истории. 12 стих мы читаем, 38 глава. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. То есть у Иуды умирает жена. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. То есть один из местных людей, которые живет. И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, и покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, то есть третий сын, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел за блудницу, потому что она закрыла лицо свое, и поворотил к ней, и сказал, войду я к тебе. Он не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал, какой тебе залог дать? Она сказала, печать твою, перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей. И он дал ей и вошел к ней. И она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Инаиме при дороге? Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратились они к Иуде. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали надо мной, над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря, Фамарь, невестка твоя, впала в блуд. И вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ей Шели, сыну моему, и не познавал ее более. В этой кошмарной истории несколько проблем. Самая первая проблема – несправедливость Иуды к своей невестке. Он обещает, он должен что-то сделать, он должен был отдать ей еще одного сына, он этого не делает. Вторая проблема – его блуд. Мы видим, как постепенно нравы сыновей Иакова становятся точно такими же, как нравы язычников, которые живут рядом с ним. Это очень яркая проблема, как люди постепенно превращаются, впитывают в себя греховную культуру тех, кто их окружает. Третья
проблема – это жестокость. Это кошмарная жестокость, с которой он подходит к этой женщине. Его реакция, кстати, была естественным явлением среди язычников. Женщину ставили ни во что. Это естественная реакция, вот именно за накопление вот этой греховности Бог уничтожил Ханаан. Потому что там вот это было реальностью. Это было еще начало того. Через 400 лет это стало вообще кошмарным явлением. Это говорит о том, что достаточно быстро сыновья в своих действиях, сыновья Иакова, мало чем отличались от окружающих их язычников. И заметьте, это дети того, кто знал Бога, кто когда-то поклонялся Богу, кто построил даже жертвенник, кто на данный момент вообще сокрушился уже и отказался от всей жизни непокорности. Но плоды, которые он сеял 20 лет, приносят вот эти кошмарные плоды. Они сейчас проросли. Эти результаты вот здесь сегодня. Эта история говорит еще вот о чем. В этом особенность грешных людей. Сколько бы ни ограничивали людей, сколько бы ни очищали их от греховности, сами по себе они, естественно, скользят вниз. Мы можем наблюдать эту проблему с христианским миром. То, что было немыслимо 50 лет назад, сегодня мы видим, как все больше и больше становится, не так резко, не так быстро, все больше и больше становится нормой. Вот почему для того, чтобы Богу иметь дело с израильским народом, нужен был египетский плен. Нужно было 7 лет голода, который отрезвил этих ребятишек, который поставил их на колени, который заставил их нуждаться, который привел их в состояние, в котором им уже не до выкрутасов. Потом нужно было 400 лет пленения, буквального пленения в Египте, для того, чтобы там из этих людей сделать народ. Последствия двух десятилетий самоуверенности и хитрости Иакова, его борьбы с Богом, привели к трагичным результатам, во многом сформировав его атмосферу жизни. По всей видимости, это далеко не полный список всех неприятностей. В 35 главе упоминаются еще две. Помните, по дороге в Вифлеем, куда он переселяется, умирает Рахиль, его любимая жена. Он за нее 14 лет работал. Вот у него есть еще три. Но именно ради этой все было. И Бог вот допускает так. Умирает Рахиль. 19 стих мы читаем, 35 глава. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник, этот надгробный памятник Рахили до сего дня». И смотрите дальше. «Отправился Рахиль, раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим, старший его, пошел и переспал с Валлою, наложницей отца своего. И услышал Израиль, сынов же у Иакова было 12». То есть вот эти истории, которые приведены здесь, по всей видимости, это далеко не все, что делали эти ребятишки. Вы можете ощутить эту атмосферу, ту кошмарную атмосферу, в которой они жили. Итак, жизнь самоуверенности, жизнь, которую строят по-своему, на своих интересах, без того, чтобы искать Бога и Его водительство, обязательно приносит печальные результаты, печальные плоды. Мы еще вернемся к этой важной теме, а сейчас мы посмотрим на еще два аспекта, которые есть в этих же пяти главах. Очень важные, в которых Бог рисует полную картину. Первый аспект, он говорит не только о трагедии самоуверенности, он говорит о плоде покаяния. Иаков покаялся, его жизнь изменилась, и сердце его стало другим. И после того, когда это произошло, он стал оказывать доброе влияние. После двух десятков лет погони за своим счастьем на своих условиях, Иаков сокрушен Богом. Теперь вот сокрушенный Иаков стал оказывать совершенно иное влияние. Это особенно ярко было видно в воспитании Иосифа. Заметьте, он вырос в том же самом кругу. Братья намного старше его, он младший. Он вырос в этой же самой атмосфере, но уже влияние отца настолько сильное, пробудившегося отца.
настолько сильное, что этого человека мы вообще не узнаем. Этот человек как будто из другого материала сделан. Он совершенно иной, этот человек. Он был прилежным, послушным сыном. Когда отец послал его узнать о состоянии его братьев, которые пасли скот вдали, он не просто пошел, но тщательно и настойчиво искал их. Давайте 37 главу почитаем с 13 стиха. «Сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, вот я. И сказал ему, пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, целый скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и пошел он в Сихем. Он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Давайте еще раз вернемся к карте и попробуем оценить, что происходит здесь вот на этих расстояниях реальных. Иаков с отцом находится где-то вот здесь. Вот для того, чтобы от Хеврона добраться до Сихема, если хорошо молодой человек идет, нужно трое суток. Вот. И это при том, что вы понимаете, это, там нет стоянок, нет гостиниц, нет места, где можно отдохнуть, это бездорожье, это разбойники, это дикие звери. Вот он трое суток идет сюда, приходит в Сихем, и в Сихеме мы не знаем, сколько времени он искал своего отца, вернее, своих братьев. Мы не знаем, сколько времени, может быть, тоже не один день. И потом от Сихема они ушли еще вот сюда. Дофан выше здесь, его нет на карте, но вот примерно здесь находится Дофан. Они, скорее всего, в поиске пастбищ пошли дальше и нашли там место, где они могут больше иметь еды, пастбищ для своего скота. Вот. И поэтому Иосиф ищет, Иосиф движется. Вот посмотрите, даже если бы Иосиф был человеком очень послушным просто, он бы пришел в Сихем, походил, поискал и мог бы с чистой совестью вернуться к отцу и сказать, папа прошел, посмотрел, их нету там. Но он продолжает искать, и он продолжает искать, пока он встречается с человеком, который говорит, я видел, я знаю, куда они пошли. Вот, и он идет туда, и он очень хорошо знает отношение братьев к нему. Он очень хорошо знает, что они не любят, что они ненавидят его. Очень ясно все это понимает. То есть это требовало его посвящения, его послушания отцу, которое выразилось в такой степени, что он был вынослив, он был безбоязнен, он настойчиво достигал этой цели ради заботы о братьях, которые враждебно к нему относились, которые были... И вот откуда такой человек появился в той атмосфере? Это очень много говорит о том, что Бог изменил в Иакове и в его взаимодействии. И мы видим еще больше характер Иосифа в дальнейшей истории. Во-первых, Иосиф везде хорошо и добросовестно работает. Вот сам Иаков до своего сокрушения и его братья, все хитрецы, которые пытаются себе выгадать что-то. Иосиф известен в доме Потифара тем, чем? Порядочностью. Хорошо работает. Его Потифар ставит, ему доверяют, ставит над домом своим. Чем известен и Иосиф в тюрьме? Тем же самым. Чем Иосиф известен в доме или в дворце фараона? Тем же самым. То есть это характер, это такой целостный, прочный человек. Более того, интересные вещи. Посмотрите, мы уже говорили о том, насколько грязной, негодной была сексуальная жизнь его братьев. То есть, по всей видимости, там эти все разговоры, там все это было прогнившее. Теперь Иосиф попадает в дом Потифара, и в доме Потифара он не то что не ищет, а когда ему навязывается жена Потифара, больше того, она не просто навязывается, она угрожает ему реально, и он ясно понимает, что будет, чем обойдется, чего будет стоить его несогласие вступить с ней в связь.
И вот посмотрите, как он отвечает. 39 глава Бытия, 8 стих. «Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло?» И последние слова очень важны. «И согрешу перед Богом». Иосиф боялся Бога. Вот этот молодой человек, талантливый, способный, к которому женщины пристают. Сегодня говорят о том, как воспитывать детей. Я на прошлой неделе разговаривал с одним молодым человеком. Вот мы сегодня говорили о том, чтобы молиться о хайскулерс. Один молодой человек говорит, он мне говорит, когда я был в 10 классе, вот после класса, после школы, я иду к своей машине, подходят девочки из моего класса и напрямую предлагают сесть в машину и иметь секс. Это реальность сегодняшнего прогнившего мира, в котором мы живем. Вот что-то подобное переживал Иосиф. И несмотря на то, что весь вот этот кошмар, которым жили его братья, Бог дал Иакову, сокрушенному Иакову, способность воспитать в своем сыне такой страх Божий, что даже когда Иаков далеко от дома своего, когда у него масса оправданий возможных могла бы быть, да меня предали, да Бог допустил, что меня продали в рабство, да почему это, почему то, да они там все вышивают круче, чем я. Я могу себе позволить хоть немножко. Вот все это, мы не видим этого в Иосифе. Иосиф другой совершенно человек. Совершенно другой человек. И он говорит, как я могу согрешить перед Богом? Иосиф вырос в том же доме. Ну, только другой Иаков был уже. Это очень яркая картина. Друзья, не зря эти 5 глав Бытия здесь. Не зря мы читаем сегодня и думаем, ну, нам как-то неудобно за патриархов. Вот читая это, неудобно как-то за патриархов. А это помещено в Библию. Так вот, не зря это помещено. Это помещено для того, чтобы преподать нам урок. Чтобы показать, вот что значит реальный плод в жизни. Он знает о Боге достаточно. Он знает, этого знания хватает, чтобы заставить его отказаться от греха, даже в обстановке сильнейшего давления. И здесь мы подходим к еще одному важному моменту этой части истории Иакова, к благословениям завета. Мы уже говорили не раз, что заветные отношения с Богом играют важнейшую роль в жизни верующих людей. Божий завет неизменен. Он гарантирует не только принадлежность Богу, но и Божью заботу о нас и Божью работу с нами. И в этом особенное благословение истинных верующих. Мы можем быть уверены в Господе, в Его любви, в Его спасении, когда Он заключил с нами завет через Иисуса Христа. Вот. Именно благодаря принадлежности к Божьему завету Бог работает с Иаковом, работает настойчиво, работает тщательно на протяжении всех этих лет. Он управляет обстоятельствами и направляет их таким образом, чтобы они максимально способствовали его сокрушению. Вот что важно. Вот посмотрите, посмотрите результат. Почему Бог это делает? Почему эти трудности все нужны? Потому что когда он изменил Иакова, вот какой Иосиф получился. Вот почему он работает с нами. Потому что когда мы сокрушенные, вот что мы способны будем производить в жизни. В этот период Бог явился Иакову еще раз. И явился для того, чтобы подтвердить свой завет. 35 глава, 9 стих мы читаем. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне не будешь ты называться Иаковом, и будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль, и сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Земля, которую я дал Аврааму, Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю. И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог.
памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя места этому, о котором говорит Бог, в Вифиль. Вот эта глава поставлена между описанием проблем, которые возникли у Иакова с его детьми. Бог говорит, жизнь не по вере приводит к огромным трудностям, но если человек действительно принадлежит Богу, Бог будет верен своему завету. Да, Бог будет работать с ним, Бог будет воспитывать его, Бог будет сокрушать его, добиваясь своей цели. Но если этот человек по-настоящему верующий, эта Божья работа никогда не прекратится. Кроме того, эта история говорит о еще одной важной стороне Божьего завета. Этот завет основан целиком на Божьей любви и великодушии, не на человеческой значимости. У Иакова было множество причин для того, чтобы Бог прервал свой завет. Но только потому, что он верен завету. Бог продолжает сокрушать Иакова, и чем больше он противится, тем глубже и сильнее Божье сокрушение действует. Во Второзаконии Бог говорил об этом ко всему Израилю. 7 глава, 6 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которой он клялся отцам вашим». Кстати, в начале Евангелия от Матфея приводится родословная Иисуса Христа. Обращаясь к еврейскому народу, евангелист Матфей показывает, что они стали инструментом для пришествия Мессии не потому, что они были праведными и святыми, и они это видели в книге Бытие, читая книгу Бытие, а только благодаря огромной, необъяснимой Божьей любви. Так вот, в этой родословной упоминается и Фомарь. Вот эта несчастная женщина. Упоминается для того, чтобы показать евреям, вот посмотрите, кем были вот эти прародители. А Иуда стал родоначальником колена Иудина, всего колена Иудина. И он подчеркивает, это не потому, что Иуда был значим, вот кто он был. И каждый раз, читая эту родословную, евреи ясно понимали, что если бы не Божья благодать, говорят, в Ветхом Завете нет благодати. Это настолько очевидно, если бы не Божья благодать, Израиля бы не было. Несколько важных выводов в заключении перед тем, как мы помолимся. Самое первое. Жизнь своей воли, жизнь непокорности Богу, жизнь не по вере, она обязательно приводит к печальным, а часто трагичным результатам. Что бы это ни было, чем... В самых разных сферах это может быть. Это может быть в маленьких ситуациях, в маленьких решениях, может быть, в каких-то более значимых решениях. Но все то, что мы делаем, что мы генерируем в непокорности Богу, обязательно принесет плод. Обязательно. В послании к Галатам апостол Павел показал это очень конкретно, подчеркнул это, напомнил это нам. Галатам 6 глава 7 стих написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет». Вот каждый момент, когда вы думаете, а, да ладно, да пройдет, не пройдет. Абсолютно все, что сделано, принесет плод. И Писание говорит, не обманывайтесь. Почему оно говорит? Потому что мы имеем такую тенденцию. Мы думаем всегда, да, это пройдет. А он подчеркивает и говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою. Сеющий в плоть – это человек, который поступает, не доверяя Богу, поступает, не покоряясь Богу. От плоти пожнет лень. Вот почему этот вопрос должен быть главным вопросом для всякого верующего человека. Как я могу жить жизнью покорности Богу? Как я в каждой конкретной ситуации могу покориться Богу? Второе. Изменение жизни. Обращение от неверия к вере. Обращение к покорности Богу делает человека способным приносить добрые плоды.
Посмотрите, здесь же апостол Павел говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, и дальше очень важно, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. И дальше подчеркивает: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И вот в жизни Иакова это очень хорошо видно, как его изменившаяся жизнь смогла произвести такое влияние, что появился совершенно другой человек. И Писание это очень ясно описывает. Каждый раз, когда вам кажется, когда вы думаете, я вот поступаю правильно, а никто этого не замечает, я делаю это ради Господа, а никто это не оценил, друзья, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Вот точно так же сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем. Будет время, когда эта жатва придет. В этом заключается сила и смысл веры. Есть третий вывод, который я хотел бы сделать. Человек, который действительно принадлежит Христу, всегда будет принадлежать Ему. Но результаты его жизни зависят от того, из чего он строил свою жизнь, из веры или неверия. 1 Коринфянам 3 глава очень ярко об этом говорит. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И вот дальше. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, солома? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Жизнь Иакова – ярчайшая этому иллюстрация. И самый последний вывод, который я хотел бы сделать, он заключается в том, что спасение возможно только по Божьей благодати. У Бога было множество причин для того, чтобы уничтожить всю семью Иакова, всех его детей. Точно так же, как уничтожены были многие-многие люди, мы видим, как они уже погрязли в язычество очень глубоко. Но только Божья благодать сделала возможным то, что Божий план спасения был совершен. Ефесянам 2 глава 8 стих напоминает нам: «Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы склоним колени и помолимся.

Благодарим Тебя, Господи, за благодать. Благодарим за Твое долготерпение. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты продолжаешь работать над каждым из нас, используя разные обстоятельства, снова и снова приводя нас к точкам сокрушения. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты воспитываешь в нас практику, навыки доверия Тебе, упования на Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня Ты напоминаешь нам о том, что все, что мы делаем, приносит плод. И мы хотели бы, Господи, учиться у Тебя. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы мы могли ярче понимать смысл веры, смысл жизни верующих людей. Благодарим Тебя за Твой